0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари накануне прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В ходе визита в городе Чолпан-Ата состоятся переговоры на высшем уровне в расширенном составе, на которых будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций ООН, ШОС, ОИС и ОАЭС. Отмечу, что официальный визит президента Пакистана станет важным событием в развитии партнерства и дружеских отношений между двумя странами. Бишкекчан попросили по возможности уехать из города на время саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников. Такую просьбу озвучил пресс-секретарь президента Асхат Алагузов. По его словам, 30-31 августа и 1 сентября в столице пройдут саммит ШОС и церемония открытия Всемирных игр кочевников. Как отметил Алагузов, впервые Кыргызстан одновременно примет глав 21 государства. Некоторые лидеры прибудут вместе с первыми леди, поскольку у ряда президентов также запланировано государственные визиты в республику. В связи с этим жители столицы попросили, если есть возможность, провести эти дни на Иссык-Куле или в других местах отдыха. Он также напомнил, что в этом году школьники и студенты вузов начнут занятия с 15 сентября, поэтому необходимости возвращаться в Бишкек к 1 сентября нет. В Чонкиминской долине 11 июля состоится экологический фестиваль «Снежный барс. Экофест. Чонкимин-2026». Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Мероприятие пройдет на территории ипподрома в селе Шабданки Минского района. Главная тема фестиваля в этом году – «Снежный барс. Экообразование. Основа устойчивого будущего Кыргызстана». Цель фестиваля – повышение экологической грамотности населения, развитие экологического образования, продвижение устойчивого природного туризма и привлечение внимания общества к сохранению снежного барса, национального символа Кыргызстана. В стране более 120 тысяч детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1miktep.edu.gov.kg. В Бишкеке зачислили более 23 и 3000 детей. Из них 12 300 мест занято в классах с кыргызским языком обучения, около 11 тысяч с русским. Свободными в столице остаются 3100 мест. Общее количество квот на 2026-2027 учебный год по стране – 193 300. Свободно еще 73 200 мест. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» ежедневно, включая выходные, проводят рейды по проверке оплаты проезда в столичных автобусах. По данным муниципалитета, во время проверок пассажирам и водителям напоминают о правилах оплаты и рассказывают, как пользоваться безналичными способами. Подобные рейды проводят для того, чтобы пассажиры соблюдали недавно введенные правила, а работа общественного транспорта была более прозрачной и удобной. При этом в мэрии отметили, что проверки будут проводиться постоянно. МЧС распространила штормовое предупреждение на 7 и 8 июля. По данным гидрометеорологической службы, во второй половине 7 июля и в течение 8 июля из-за высокой температуры воздуха и ожидаемых локальных ливней в предгорных и горных районах республики возможен сход селевых потоков. И сейчас информация о погоде. Температура воздуха в Чуйской долине и в долинной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей плюс 31-36, в Талаской долине плюс 27-32, на Иссык-Куле плюс 22-27. И в Бишкеке сегодня возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 34.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: Здравствуйте, на Беренче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», у микрофона Ирина Эгинбаева, и сегодня в фокусе нашей программы. Важное событие в развитии партнерских и дружеских отношений между Кыргызстаном и Пакистаном. По приглашению президента Садыра Джапарова по 9 июля текущего года проходит официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызскую Республику. В ходе визита в городе Чолпан-Ата проходят переговоры на высшем уровне в расширенном составе, на которых рассмотрены и рассматриваются ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская Организация Сотрудничества и другие. Налоговая служба страны разъясняет порядок применения налогового платежного требования, механизма, который позволяет автоматически взыскивать признанную налоговую задолженность через банки и операторов электронных денег. Подчеркивается, что он касается только тех долгов, которые налогоплательщик сам признал, но не оплатил в установленный срок. Налоговое платежное требование направляют в банки, а также операторам электронных денег и платежных систем, работающим в Кыргызстане. К этим темам мы обращаем ваше уважаемое внимание, радиослушатели, и сейчас хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Итак, в государственной резиденции номер 2 в городе Чолпан-Ате прошла официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Джапарова и президента Пакистана Асифа Али Зардари в культурном центре Рухордо. Глав государств и членов официальных делегаций встретил почетный караул. Президент Пакистана поприветствовал военнослужащих словами «Ассаламу алейкум аскер». Затем Садыр Джапаров и Асиф Али Зардари представили друг другу членов делегации. Также хотелось бы отметить, что в ходе переговоров стороны поднимают вопросы двусторонней повестки, углубление сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, энергетики. Также стороны обсуждают вопросы развития кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую Организацию Сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества. Также хотелось бы добавить, что переговоры на высшем уровне начались в узком составе, затем они продолжатся в расширенном формате с участием делегаций двух государств. И в повестку дня включены вопросы развития политического сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, улучшения транспортного сообщения, а также укрепление взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, образования, туризма и здравоохранения. Итак, президент Пакистана Асиф Али Зардари находится в Кыргызстане с официальным визитом по приглашению президента Садыра Джапарова. И, как уже было отмечено, в городе Чолпан-Ата стороны проводят двустороннюю встречу. Подробно с места событий расскажет мой коллега Эрмек Актанов, который сейчас находится на прямой телефонной связи с нами. Эрмек, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, студия. На самом деле здесь, в курортной зоне, в городе Чолпан-Ата, в данное время проходит встреча президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова, а также президента Пакистана, Республики Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари. Напомню, что глава государства сегодня лично встретил главу Пакистана здесь, в аэропорту в Тамчи, международном аэропорту, и переговоры проходят в госрезиденции, которая находится в городе Чолпан-Ата. Официальная встреча традиционная была, значит, с гимна в двух странах, было представление делегации, и здесь также прозвучали речи, которые вот буквально сейчас идет встреча между двумя президентами в таком расширенном формате, и будет заявление по итогам двухсторонних встреч. Напомню, что наш президент еще в прошлые годы тоже посещал Исламабад, где проводил переговоры между двумя странами, где уделялось большое внимание развитию сотрудничества. во время визита президента Кыргызстана в Исламабад в декабре еще 25 года. Он отметил, что, например, в кыргызских вузах обучается свыше 12 тысяч граждан Пакистана. И для сравнения по статистике, вот с 2004-2025 года, учебного года, среди иностранных студентов из стран вне СНГ Пакистан составляли около 37%, при общем количестве таких студентов около 24 тысяч человек, что соответствует примерно 9 тысячам студентов. И здесь же вот сегодня на переговоров будет подниматься широкий круг вопросов, которые необходимо на самом деле решать и увеличивать товарооборот между странами. Он не так уж и велик. Там, например, такие цифры вот звучали, что необходимо увеличить взаимный товарооборот между странами до 100 миллионов долларов США. И вопросы вот экспорта, импорта очень тоже такой важный момент. Не только вот именно обмен студентами, обучение студентами. Наверное, каждый кыргызстанец знает, что много студентов из Пакистана получают здесь профильное медицинское образование в местных вузах, и этому уделяется такое большое внимание. Недавно вот была сертификация этих и даже медвузов, многие из них не прошли сертификацию, и вот здесь стоит вопрос о том, в каких вузах теперь могут обучаться студенты из Пакистана, чтобы официально получить вот то образование, которое они могут использовать в дальнейшем у себя на родине. Что касается в целом экспорта и импорта, то о чем сегодня все говорится здесь на встрече, то Кыргызская республика поставляет в Пакистан из-за сельхозпродукции, сухофрукты и орехи, 6 отдельные виды текстильной продукции, продукцию пищевой промышленности. А в свою очередь из Пакистана в Кыргызстан поступает фармпродукция, текстиль, готовая одежда, хирургические инструменты, спортивные товары, рис, фрукты, изделия из кожи, бытовые товары. Пакистан является одним из крупнейших мировых производителей текстильной продукции и медицинских инструментов, поэтому именно эти направления рассматриваются как наиболее перспективные для расширения импорта. Об этом сегодня нам сообщили здесь в госрезиденции во время вот переговоров, обсуждений, и не только вот в этом направлении. Сейчас будет заключаться ряд договоренностей, ряд документов, но о том, какие, может быть, будут документы, соглашения, может, подписаны, мы узнаем чуть позже. В целом, объем пакистанских инвестиций в экономику Кыргызстана пока остается небольшим, однако страны заинтересованы в реализации совместных проектов. Перспективными направлениями считаются это переработка сельхозпродукции, строительство логистических центров, туризм, гостиничный бизнес, энергетика, цифровые технологии.

0: И здесь же важную роль также играет развитие международного Китая, Кыргызстана и Пакистана. Страны заинтересованы в расширении сотрудничества в энергосфере. Многие, наверное, знают про стратегический проект КАСА-1000. Все столбы, все электролинии проведены. Вот вопрос экспорта, только экспорта электроэнергии остается. Но мы знаем, что сейчас страны Центральной Азии тоже испытывают такой дефицит электроэнергии, особенно в зимний период. Но вопрос будет решен после строительства от Камбаратинской ГЭС-1, когда уже можно будет отправлять электроэнергию по такой выгодной цене для Кыргызстана в соседний Таджикистан, далее в Афганистан и Пакистан. Пакистан испытывает значительную потребность в электроэнергии, тогда как Кыргызстан обладает таким большим энергопотенциалом, который необходимо реализовать со строительством Камбаратинской ГЭС. И вот тогда вот будет уже понятно, как заработает данный проект под названием КАСА-1000. После завершения проекта ожидается ежегодные поставки электроэнергии Пакистана могут составлять сотни миллионов киловатт-часов. В то же время говорится о том, что Кыргызстан заинтересован в увеличении туристического потока из Пакистана. Граждане Пакистана проявляют интерес к горному туризму, экотуризму и отдыху на Иссык-Куле. Здесь вот, когда мы заезжали в госрезиденцию, здесь еще полноте, мы могли видеть граждан Пакистана, которые тоже, видимо, зная о приезде президента своего страны, находятся здесь, но здесь есть такие медицинские вузы, где обучаются, например, в Глубоком Иссык-Куле и в других вот местах есть вузы, которые медицинские, которые обучают студентов не только из Пакистана, Индии и других стран, особенно это актуально вот после турсезона, здесь, когда уменьшается народ, становится людей меньше, так сказать, инфраструктура, которая есть в данном пансионате, задействована в том, чтобы как бы проживание и также обучение студентов, и здесь специально есть такой, можно бы сказать, медвуз. Ожидать, что вот официальный визит президента Пакистана Асифа Аль-Зардари позволит придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. И по итогам могут быть подписаны документы в сферах торговли, инвестиций, транспорта, образования, туризма и цифровизации. В целом эксперты отмечают, что при реализации транспортных проектов и развитии деловых связей Кыргызстан и Пакистан способны в ближайшие годы увеличить объем взаимоторговли несколько раз и сформировать новые логистические маршруты между Центральной и Южной Азией. Как я уже вот выше отмечал, сегодня президент нашей страны встретил президента Исламской Республики Пакистан в аэропорту в городе Рамчи, да, они проследовали госрезиденцию. Здесь была такая традиционная, как знакомство с делегациями двух стран официальные, прозвучали гимны двух стран, президенты вот в Рухордо это все проходило, это прошлись немного по территории, и дальше вот на специальных электрокарах отправились уже на переговоры, которые в данное время здесь проходят, и будут заявления президентов двух стран, о чем будут говорить, и какие взаимоотношения, и какие договоренности будут, мы уже сообщим позже, но то, что вот я выше отмечал по поводу туризма, сельского хозяйства, образования, это, наверное, ключевые моменты, которые будут обсуждать в данное время, вот, заявляют друг другу президенты двух стран. Вот такая информация к данному часу. Ирина, вам слово.
1: Эрмек, а вот я тоже, знаете, вот вы упомянули ключевые моменты, но здесь, наверное, не секрет, что вопрос безопасности тоже наверняка будет включаться в такие ключевые моменты в ходе переговоров. Я уж не знаю, вы тоже, наверное, об этом скажете. Насколько мы уверены, насколько мы должны сегодня говорить, Кыргызстан и Пакистан, они вместе участвуют в Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан председательствует в этом году в этой международной организации. Как всем уже известно, в конце августа пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Но мы понимаем, что для официального Бишкека эта тема, она связана с устойчивостью Центральной Азии, борьбой с транснациональной преступностью. А вот для официального Исламабада этот вопрос, наверное, еще более актуален, да? Почему? Потому что Пакистан десятилетиями живет рядом с афганским кризисом, который в последнее время, конечно, перерос в такой, можно сказать, полномасштабный, может быть, формат, да? Вот по поводу вопросов безопасности. Сегодня об этом кто-либо говорил? Или вот что можете сказать по тому, что вот обе страны участвуют в Шанхайской организации сотрудничества?
0: Ну да, здесь следует отметить, что не только в ШОС мы находимся вместе, члены этой такой авторитетной большой организации, но и в других

0: блоках, объединениях мы находимся, допустим, и ОИС, и экономическое, вот, исламские государства. И здесь, конечно, вопрос безопасности стоит на первом месте, потому что, как вы уже отмечали, вот, ситуация на направлении Афганистана все равно остается такой важной, и безопасность этих территорий, которые граничат между собой, имеет большое значение. Сегодня об этом тоже вот были заявления, потому что мы понимаем, что та ситуация, которая находится, вот, происходит в мире, пусть это ситуация с соседним, с Ираном, с странами Афганистана, где на самом деле вот Талибан уже сейчас у власти, и здесь идут такие полномасштабные переговоры. Многие страны уже как бы признают этот как бы режим. Мы знаем, что и Кыргызская республика официально отправляла делегацию для того, чтобы переговаривать с руководством Афганистана. И эта линия, и этот вопрос тоже обсуждается. И не только по линии Шанхайской организации сотрудничества, но и по линии других организаций, даже если Иран не входит, например, в тоже ОДКБ или вот другие организации, этот вопрос всегда на первом месте, потому что вопрос безопасности с каждым годом все актуальнее, учитывая те противоречивые моменты, которые происходят на горячих точках, пусть это Украина, либо это Иран, и здесь этому тоже уделяют большое внимание. И наверняка будет об этом тоже сегодня вот говорить президенты двух стран, которые в данное время вот сейчас проводят переговоры между собой.
1: Спасибо вам, Эрмек, за предоставленную информацию. Напомню, что на прямой телефонной связи с нами был обозреватель Биринчи радио Эрмек Актанов. Ну и хотелось бы еще раз отметить, что по 9 июля по приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова проходит официальный визит президента Исламской республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызстан. И, как уже было отмечено, центральная часть программы проходит в городе Чулпан-Ате, где проходят переговоры на высшем уровне в расширенном составе. И, как уже отмечал Эрмек, стороны намерены обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также координацию позиций в рамках международных площадок. Это Организация Объединенных Наций, это Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация Исламского Сотрудничества, Организация Экономического Сотрудничества. И как уже начали выражать свое мнение эксперты, данный визит важен не только как дипломатический протокол, но и как продолжение активизации кыргызско-пакистанского диалога, который начался после государственного визита Садыра Джапарова в Пакистан в декабре 2025 года. Я напомню, что тогда президент Кыргызстана провел переговоры с Асифом Али Зардари, а также с руководством правительства и парламента Пакистана. По итогам встречи стороны говорили о необходимости расширения торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества, транспортно-логистических маршрутов, культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое значение для официального Бишкека имеет, конечно, вопрос транспортно-логистического направления. Пакистан уже заявлял о готовности предложить Кыргызстану один из наиболее коротких и экономичных маршрутов к Аравийскому морю. Для страны, которая не имеет выхода к морю, это открывает дополнительные возможности для внешней торговли, транзита, диверсификации транспортных коридоров. И вот на тех переговорах, которые начались уже сегодня, также была подчеркнута важность расширения прямого авиасообщения, которое может усилить деловые контакты, туризм, гуманитарные обмены. Как Эрмек упомянул, еще одним практическим направлением, конечно, остается вопрос энергетики. В ходе декабрьских переговоров в Исламабаде стороны отдельно обсуждали проект «Касса-1000», в рамках которого электроэнергия из Кыргызстана и Таджикистана должна поставляться в Афганистан и Пакистан. Кыргызстанская сторона отмечала завершение кыргызстанской стороной своей части проекта и подтверждала готовность продвигать работы на своей стороне. Это, конечно, делает энергетику одним из наиболее перспективных элементов партнерства между двумя странами. Не менее важны гуманитарные и образовательные связи. Кроме того, Исламабад включил Кыргызскую республику в категорию бизнес-виза-лист и виза-приоритет Йорто Аривал, что должно облегчить поездки кыргызстанских бизнесменов и путешественников. Конечно, такие меры могут стать основой для более активного делового обмена, особенно если Бишкек и Исламабад синхронизируют визовые и авиационные механизмы. Конечно, исторический контекст также придает визиту дополнительный вес, и хотелось бы напомнить, что дипломатические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном были установлены 10 мая 1992 года. Уважаемые радиослушатели, это программа «Кыргызстан». Сейчас новости этого часа, после чего продолжим нашу программу.

0: В государственной резиденции номер 2 в городе Чулпан-Ата проходит официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Пакистана Асифа Али Зардари. Напомню, что в культурном центре Рух-Ордо глав государств и членов официальных делегаций встретил почетный караул. После церемонии приветствия главы государств вместе с членами официальных делегаций проследовали в конгресс-холл государственной резиденции. В ходе переговоров стороны поднимают вопросы двусторонней повестки, углубления сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, энергетики. Также стороны обсуждают вопросы развития кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества. В мобильном приложении «Тюндюк» заработал новый сервис обращения к президенту, с помощью которого граждане страны могут напрямую направить электронное обращение Садыру Жапарову. Как сообщают разработчики, сервис призван упростить взаимодействие граждан с главой государства и сократить бюрократические процедуры. Теперь для подачи обращения не нужно писать бумажное заявление, отправлять его по почте или лично обращаться в администрацию президента. Все обращения принимаются в электронном виде через приложение. Пользователи также могут прикрепить к обращению официальные документы, фотографии и другие подтверждающие материалы. После отправки заявление проходит официальную регистрацию, а заявитель сможет отслеживать статус его рассмотрения. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение «Тюндюк» до последней версии и выбрать на главной странице раздел «Обращение к президенту». В Баткенской области реализуется проект в сфере возобновляемых источников энергии мощностью более 600 мегаватт. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Национального агентства инвестиций Дамирбек Бекулов. По его словам, проект реализует частная компания. В Баткене сейчас реализуется проект на 600 мегаватт. На тысячах гектарах будет построена электростанция, которая будет генерировать более 600 мегаватт, отметил он. Бекулов также подчеркнул, что развитие энергетических мощностей необходимо для дальнейшего запуска промышленных предприятий в регионе. По его словам, прежде чем привлекать крупные заводы, необходимо обеспечить регионы базовой инфраструктурой, электроэнергией, водой, дорогами и инженерными сетями. Он добавил, что развитие возобновляемых источников энергии позволит создать условия для размещения крупных производств и переработки сырья внутри страны. Во время рейдов на Кемпирабадском водохранилище в Ошской области и Кировском водохранилище в Талаской области инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора изъяли более 400 метров синтетических рыболовных сетей. Отмечается, что в ходе рейда на водохранилище Кемпирабад в Узгенском районе задержаны граждане, занимавшиеся незаконным ловом рыбы с использованием 200 метров синтетических рыболовных сетей. Инспекторы выявили еще ряд нарушений правил рыболовства. В отношении нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 8500 сомов. Аналогичный рейд прошел на Кировском водохранилище в Айтматовском районе Талаской области. Там инспекторы обнаружили и изъяли из воды еще более 200 метров незаконно установленных синтетических сетей. По данному факту составлен соответствующий акт. В Минприроды отмечают, что использование синтетических рыболовных сетей наносит серьезный ущерб водному биоразнообразию, препятствует воспроизводству рыбных ресурсов и негативно влияет на состояние экосистем. Рейдовые мероприятия по пресечению нарушений природоохранного законодательства проводятся на постоянной основе. В Бишкеке за первые 6 дней после запуска пересадочного тарифа пассажиры муниципального общественного транспорта завершили 56,8 тысяч бесплатных пересадок. Об этом сообщили в столичном муниципалитете. Напомню, что новая система начала работать 1 июля. Она позволяет пассажирам бесплатно пересаживаться между муниципальными маршрутами в течение 60 минут после первой поездки. Для этого нужно оплатить проезд безналично и приложить транспортную карту Тулпарк, валидацию ликвидатору при каждой пересадке. В мире отмечают, что первые данные показывают востребованность нового тарифа среди пассажиров. По оценке муниципалитета, бесплатные пересадки должны сделать поездки более удобными, помочь оптимизировать маршруты и снизить транспортные расходы горожан. МЧС распространяет штормовое предупреждение на 7 и 8 июля. По данным гидрометеорологической службы, во второй половине дня 7 июля и в течение 8 июля из-за высокой температуры воздуха и ожидаемых локальных ливней в предгорных и горных районах страны возможен сход селевых потоков. Кроме того, в реках прогнозируется подъем воды. Спасатели призывают жителей и туристов соблюдать осторожность, по возможности отказаться от отдыха в ущельях и вблизи русел рек, а также учитывать погодные условия при поездках в горные районы. И сейчас информация о погоде на завтра, 8 июля. Ночью местами Высокульская, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Чуйской, Ожской областях кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Чуйской, Ожской областей и по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Ожской, Сокульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Баткенской областях, в предгорных и горных районах Джалабадской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Джалабадской области без осадков. В Ожской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9, днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 31-36. В Таласской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. В долинной зоне Ожской, Джалабадской, Баткенской областей ночью плюс 19-24, днем плюс 33-38. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 12-17, днем плюс 21-26. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27. В горных районах ночью минус 1 плюс 4, днем плюс 9-14. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 34.
1: Информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». Репортажи, события, новости, обсуждение важных тем. Узнайте первыми о последних актуальных событиях в стране. Каждый будний день с 13 до 14 часов и с 17.30 до 18.00 на Беринчи радио. Будьте в курсе событий вместе с нами.
0: Напомню, в эфире Беринчи радио программа «Кыргызстан», и сейчас переходим к другой теме сегодняшнего эфира. Налоговая служба страны разъясняет порядок применения налогового платежного требования, механизма, который позволяет автоматически взыскивать признанную налоговую задолженность через банки и операторов электронных денег. В ведомстве подчеркивают, что он касается только тех долгов, которые налогоплательщик сам признал, но не оплатил в установленный срок. Налоговое платежное требование направляют в банки, а также операторам электронных денег и платежных систем, работающим в Кыргызстане. Если у налогового органа нет информации о том, в каком банке открыт счет должника, требования направляют сразу всем банкам и операторам. Когда выставляется налоговое платежное требование и какие именно средства могут быть списаны, далее в материале.
2: Налоговое платежное требование – это документ, направляемый налоговыми органами в банки, а также оператором электронных денег и платежных систем для взыскания налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом КР, но не уплаченной в установленный срок. Налоговое платежное требование направлено на совершенствование налогового администрирования, упрощение исполнения налоговых обязательств, экономию времени налогоплательщиков и сокращение административных издержек. может возникнуть вопрос, когда выставляется налоговое платежное требование? Оно выставляется, если у налогоплательщика возникла налоговая задолженность со статусом «признанной», например, указал ее в отчетности, но не оплатил ее своевременно, особо отметил заведующий сектором информационного обеспечения по Южному региону Управление информационной политики Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Ергали Аманбаев.
3: Налоговая служба сначала выясняет, в каком банке у меня есть счет. Если нет, в таком случае в Налоговом кодексе Кыргызской республики предусмотрено, что налоговое платежное требование направляется во все банки, а также всем операторам электронных денег и платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Кыргызской республики. Какие средства могут быть списаны? В счет погашения налоговой задолженности могут быть списаны денежные средства на банковских счетах, средства в иностранной валюте с учетом конвертации на день списания, электронные деньги, размещенные у операторов электронных денег и платежных систем. Как быстро исполняется налоговое платежное требование? При наличии денежных средств списание производится в первоочередном порядке, не позднее одного рабочего дня после получения банком или оператором платежного требования. Что будет, если на счете недостаточно денег? Если средств недостаточно или их нет вовсе, налоговое платежное требование не аннулируется. Оно продолжает действовать, и поступающие на счет денежные средства будут направляться на погашение задолженности до полного исполнения требования. Если я открою новый счет, налоговое платежное требование перестанет действовать. Если после выставления налогового платежного требования налогоплательщик открывает новый счет, то требование автоматически распространяется и на новый счет. Узнает ли налоговая служба, что требование исполнено? Да, банки и операторы электронных денег незамедлительно в течение одного рабочего дня с момента исполнения или частичного исполнения налогового платежного требования сообщают налоговому органу. Это об исполнении налогового платежного требования и о частичном его исполнении.
2: Возникает и другой вопрос. Есть ли исключение? Да, налоговое платежное требование не выставляется на расчетные счета организаций, обеспечивающих население электрической и тепловой энергией, а также топливными ресурсами, периоды, определенные Кабинетом министров. Преимущество внедрения механизма НПТ – упрощается процедура исполнения налоговых обязательств без необходимости личного обращения в налоговые органы и банки. Отпадает необходимость применения дополнительных ограничительных мер для взыскания налоговой задолженности. Обеспечивается автоматизированное и оперативное погашение задолженности при наличии средств на счетах без дополнительных заявлений и процедур. Сокращаются временные и административные издержки налогоплательщиков. Повышается прозрачность и предсказуемость процесса взыскания налоговой задолженности. Уменьшается риск начисления дополнительных штрафных санкций за несвоевременное погашение задолженности. Обеспечивается дистанционный формат взаимодействия с налоговыми органами, что повышает удобство для граждан. Введение механизма налогового платежного требования направлено прежде всего на создание удобного и автоматизированного способа своевременного исполнения налоговых обязательств, добавил Ергали Аманбаев, и особо отметил, что налоговое платежное требование позволяет оперативно погашать признанную налоговую задолженность при наличии денежных средств на счетах, предотвращая рост задолженности и начисление пени, а также снижая необходимость применения дополнительных мер взыскания. Руководитель ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек Улу отмечает следующее.
4: То, что говорили, налоговое платежное требование, это вот если, как я знаю, гражданин или предприниматель признает свой долг перед государством, то раньше это специально отдел мониторинга налоговой, да, там занимался взысканием данных, можно сказать, долгов, звонили там предпринимателям, частным лицам, требовали, чтобы они оплатили налоги, то сейчас все это идет цифровизацией, будет автоматом, можно сказать, это не доступ к банковским твоим счетам, а то, что налоговая отправит запрос банкам, банк проверит, посмотрит, есть ли на счету денег, и после этого, ну, как говорится, спишут деньги за счет государства. С одной стороны, это правильная реформа, то, что это сокращает время, прозрачность, в это же время сокращает число сотрудников, которые вот сидели, обзванивали, запрашивали там документы, запрашивали там, чтобы они оплатили. И с одной стороны хорошо, но есть другая сторона, что готовы ли наши предприниматели, наше население к таким новшествам. Я думаю, надо было какой-то пилотный проект сделать, на нем испытать, обкатать, а после этого уже внедрять. Вот. А так, в целом, то, что ведет сейчас налоговая, это одна из самых таких передовых государственных органов, которые внедряют, можно сказать, цифровизацию. И у них очень хорошо получается.
2: По мнению специалистов, эта система упростит налоговое администрирование и поможет предотвратить рост задолженностей и накопление штрафов. Она также позволит перевести услуги между налогоплательщиками и государственными органами в цифровой формат, что способствует экономии времени. Экономист-эксперт Эрлан Карипов отмечает, что подобные инициативы очень важны, однако необходимо заранее учитывать возможные риски.
5: Внедрение механизма налогового платежного требования в Кыргызстане – шаг предсказуемый. Это стандартная мировая практика администрирования, направленная на укрепление бюджетной дисциплины. При этом ключевым условием для ее корректной работы сегодня выступает цифровизация. Автоматизация процессов сводит к минимуму человеческий фактор и делает фискальный контроль прозрачным для государства. Плюс очевиден – это стабильное финансирование социальных обязательств и инфраструктуры. Кроме того, выравниваются условия конкуренции. Добросовестный бизнес больше не проигрывает тем, кто систематически задерживает выплаты. Однако у этой практики есть и оборотная сторона. Строительный сектор, производство и сельское хозяйство часто сталкиваются с кассовыми разрывами из-за длинного производственного цикла. Предприятие может быть прибыльным, но временно не иметь ликвидности на счетах из-за задержек со стороны заказчиков. В таких реалиях автоматическое списание средств способно заблокировать операционную деятельность, сорвать выплату зарплат или закупку сырья. Поэтому эффективность реформы зависит от баланса, где цифровые инструменты должны работать в обе стороны. Интегрированные системы обязаны не просто оперативно взыскивать задолженность, но и автоматически сигнализировать о рисках, обеспечивая бизнесу право на онлайн-обжалование, рассрочку или реструктуризацию долга.
2: Таким образом, внедряются новые механизмы в области цифровизации налогового администрирования и обеспечения своевременного исполнения налоговых обязательств. Государственная налоговая служба разъясняет налогоплательщикам порядок работы налогового требования, сообщая, что его основная цель – упрощение и автоматизация взыскания налоговой задолженности. Иными словами, этот метод направлен на взыскание задолженностей, признанных налогоплательщиком, но не уплаченных в установленные законом сроки.
0: В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Напомню, что ровно четверть назад, в июне 2001 года, в Шанхае, Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России и Таджикистана, а также Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Узнаем из следующего репортажа.
6: Шанхайская организация сотрудничества изначально была создана с целью укрепления мира, безопасности и взаимного доверия в регионе. Основой организации послужил механизм Шанхайской пятерки, заложенный в 1996 году. Позднее, с присоединением Узбекистана, сотрудничество вышло на новый уровень, и ШОС оформилась как официальная международная организация. Основные направления деятельности организации включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление межгосударственного доверия, а также развитие торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Эксперт по вопросам безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Джанибек Капаров.
7: Конечно, у многих возникает вопрос, что дает нам председательство ШОС. Но это в первую очередь показывает возросший авторитет нашего государства. И через эти проводимые мероприятия мир больше узнает нас, наш народ, нашу землю и нашу политику. И это, несомненно, даст положительные результаты. Несомненно, что вопросы безопасности стоят на первом месте, и особенно теперь, когда в мире нарушается международное право и настало время силы. В этой ситуации мы обязательно должны быть в союзе. И я думаю, что каждый понимает, что в одиночку нам не выжить.
6: За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно расширила свою географию и влияние. В организацию вошли Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. И сегодня в ее состав входят 10 государств. В результате ШОС стала одной из крупнейших интеграционных площадок на евразийском пространстве. Страны-члены организации составляют значительную часть мирового населения и признаются как важная сила в международной политике и экономике. По словам доцента Дипломатической академии Министерства иностранных дел, профессора, эксперта по международным отношениям Тимирбека Нурматова, ШОС сегодня является одной из влиятельных организаций в мировой политике.
8: Шанхайская организация сотрудничества была образована в 90-е годы для решения вопросов, пограничных вопросов. И первыми участниками были 5 государств: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Китай. Конечно, в первые годы стороны решали вопросы территории и границ, но в последующем, 2001 года, вместо Шанхайской пятерки была организована постоянно действующая международная организация под названием ШОС. И основными вопросами в первые годы деятельности этой организации было создание добрососедских отношений и доверия на границах. И данная организация, она в первую очередь поставила защиту государственных интересов, борьбу с терроризмом, экстремизмом и разными вызовами, которые сейчас также остаются актуальными. ШОС во всем мире показал себя как действенный механизм сотрудничества и взаимодействия. И это показывает, что в последние годы увеличивается количество участников, а также заинтересованных государств, которые активно взаимодействуют с Шанхайской организацией сотрудничества.
6: Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов, ШОС постоянно наращивает активность своей деятельности и усиливает свое влияние на международной арене.
9: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку. А стороны с все большей активностью включаются в эту работу. Это самое важное для международной организации и объединения.
6: За четверть века своего существования Шанхайская организация сотрудничества вышла за рамки региональной и превратилась в значимую международную структуру, оказывающую влияние на мировую политику и экономику. Следует отметить, что в настоящее время Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этого проводятся многочисленные встречи на высшем уровне, совещания министров и международные мероприятия. Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц на ключевых международных вопросах и итоги работы организации за год.
0: На этом программа «Кыргызстан» завершена. В студию микрофона была Ирина Эгенбаева. За режиссерским пультом работал Эльдияр Эркинбекулу. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.
10: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
11: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
12: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
13: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
10: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
14: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
10: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
15: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
10: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
16: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
10: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
16: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
10: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
17: Бишкекте саат 14.
18: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon».
19: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
18: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Президент Садыр Джапаров сегодня провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе встречи лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Садыр Джапаров, приветствуя высокого гостя, напомнил о переговорах, состоявшихся в ходе его государственного визита в Исламабад в декабре прошлого года. Глава государства подчеркнул, что те встречи открыли новую страницу в кыргызско-пакистанских отношениях, заложив прочную основу для укрепления взаимного политического доверия и активизации двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул важность регулярного проведения бизнес-форумов, выставок, встреч в формате B2B, а также подтвердил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов с Пакистаном в сферах халал-индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, туризма, энергетики и промышленности. В свою очередь, Асиф Али Зардари выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, отметив наличие значительного потенциала для развития взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. В рамках рабочей поездки в Джалалабадскую область специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыт Төрөбаев ознакомился с ходом строительства ряда социально значимых объектов. В ходе поездки были посещены строительные площадки президентского лицея «Кылман» на 400 мест, в городе Манас многофункционального дворца спорта на 5200 мест, нового муниципального рынка, а также автомобильной дороги Мундус-Кызкөл протяженностью 17 километров. Строительство президентского лицея «Кылман» в соответствии с утвержденным графиком. Завершение строительства образовательного комплекса запланировано на лето 2026 года, после чего объект будет подготовлен к новому учебному году. Лицей будет оснащен современной инфраструктурой, включая спортивный зал, бассейн, общежитие для учащихся и служебные помещения для педагогов. В ходе осмотра строительства многофункционального дворца спорта отмечена необходимость обеспечения высокого качества работы и соблюдения установленных сроков. После ввода объекта в эксплуатацию он будет использоваться для проведения спортивных мероприятий и развития спортивной инфраструктуры региона. В Чункиминской долине 11 июля состоится экологический фестиваль «Снежный барс. Экофест Чункимин-2026». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора страны. Мероприятие пройдет на территории ипподрома в селе Шабдан Киминского района. Главная тема фестиваля в этом году – «Снежный барс. Экообразование. Основа устойчивого будущего Кыргызстана». Цель фестиваля – повышение экологической грамотности населения, развитие экологического образования, продвижение устойчивого природного туризма и привлечение внимания общества к сохранению снежного барса, национального символа Кыргызстана. Мэрия Бишкека призвала жителей выносить бытовой мусор с 18 часов вечера до 12 часов ночи. Как пояснили в муниципалитете, такой график поможет избежать переполнения контейнеров в дневное время, распространения неприятных запахов и поддерживать чистоту на контейнерных площадках. Кроме того, днем из-за интенсивного движения на дорогах мусоровозам сложнее выполнять свою работу, поэтому основной вывоз твердых бытовых отходов организован в вечернее и ночное время. В мэрии отмечают, что если жители будут выносить мусор в рекомендуемые часы, коммунальные службы смогут своевременно очищать контейнеры и поддерживать санитарное состояние города. Главная площадь страны превратится в эпицентр мирового футбола. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. Во время финала чемпионата мира по футболу 2026 года на площади Алато состоится официальное открытие масштабной фан-зоны. Официальное мероприятие пройдет 19 июля. Программа фестиваля. В 21:00 начало масштабной 4-часовой шоу-программы и в час ночи прямая трансляция финального матча чемпионата мира 2026. Для футбольного болельщиков и гостей столицы будет организована трансляция матча на гигантском светодиодном экране с качественным визуальным и звуковым сопровождением. Кроме того, на территории фан-зоны будут развернуты фуд-корт, развлекательные игровые зоны, а также пройдут розыгрыши ценных подарков и призов. МЧС распространила штормовое предупреждение на 8 июля. По данным гидрометеорологической службы, в течение 8 июля из-за высокой температуры воздуха и ожидаемых локальных ливней в предгорных и горных районах страны возможен сход селевых потоков. Кроме того, в реках прогнозируется подъем уровня воды. Спасатели призывают жителей и туристов соблюдать осторожность, по возможности отказаться от отдыха в ущельях и вблизи русел рек, а также учитывать погодные условия при поездках в горные районы. Информация о погоде на завтра, 8 июля. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 31-36. В Талаской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 19-24, днем плюс 33-38. На Иссык-Куле ночью плюс 12-17, днем плюс 21-26. В Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 34.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
2: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио. Программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов. Это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшний мероприятие, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации, да? Угу. Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфир на такую тему, и вы как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны вот, по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айдай. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Чкеев. Я являюсь, как вот Айдай сказала, заместителем директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Экооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской Республике и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, заместители полномочных представителей в областях, мэры городов, представители муниципальных предприятий «Тазалык», где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается, и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается на производителя либо импортера, особенно за ее возврат, переработку и окончательную утилизацию. Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированные уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно, отсортировывается, перерабатывается, что нельзя, уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стекло, тары и бумага, картон. Да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести вообще урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть и к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
0: Вот раз вы как раз и были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и, может быть, чем даже похвастались, да, представители городов и администрации?
1: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеется порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли, обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим и выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Ну, уже в 19 таких пунктов установлено. Это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует. Кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на бишкекский санитарный полигон. На бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортировывают для дальнейшей переработки, которая в дальнейшем будет, из которых в дальнейшем будет производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будет производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается, и с получением электроэнергии, это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители Аша нам рассказали, вице-мэр Аша, что в Аше строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И из соседних регионов, ближайших к Ашу, будут завозить отходы для дальнейшей сжигания. Кроме того, в Аше нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. В Аше был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. где ну, переполнен. Мы понимаем, что такое полигон, это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивировали, то есть они очистили сверху, технологически его сделали, там уже, можно сказать, чистейшая территория. Еще одним из достижений в Караколе нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода, тоже по мощностям чуть-чуть меньше, потому что население меньше, и в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод, это со стороны руководства, со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже вот производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они вот просили ее помочь реализовать нашим же коллегам из других городов тазалыкасов. Это вот одни из достижений, которые вот мы услышали, что на самом деле идет развитие, очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Это вот со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым годом все растет, растет, растет, соответственно, и отходов все больше и больше. Вот сегодня мне еще запомнилось, что на круглом столе примерную статистику привели, что каждый человек в день примерно чуть больше полукилограмма отходов после себя оставляет. Ну, поели, попили и тому подобное. Это в день там 25 килограмм, в год 250 килограмм. Это только один человек столько отходов после себя оставляет. А представьте, наше население растет. Производств все больше и больше у нас в стране, все больше промышленных объектов. Соответственно, все больше и больше отходов будет. Если ими конкретно не заняться, если их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисанитария. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание сам, показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы, со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
0: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект,

0: Мы бы, как вот ГПК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там в проезде по общественному транспорту, либо, может быть, по каким-то ЖКХ, ну, может быть, с какими-то крупными магазинами, где какие-то льготы, если человек там принес стеклянную тару, ну, тем самым сортировка у нас будет идти только вперед.
1: Да, я, кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести, может быть, даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят вот отсортированные пластиковые всякие бутылки и контейнеры и так далее, они отвозят в специальные пункты приема.
0: Этот вопрос фандоматов, те аппараты, которые принимают тару, пластиковые фандоматы, вот их называют. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на их площадке, на их территории установить. И есть и ребята, которые производят на территории республики такие аппараты, фандоматы. Но, к сожалению, сейчас они как получат документы, может быть, мы с ними в дальнейшем будем работать. Такая практика тоже есть в мире, фандоматы, но единственное, они немного дорогие. Их стоимость большая, но это тоже хороший эффект по приему пластиковой тары, чистой, где взамен будут поступать кэшбэки людям, которые их сдают. Считывают тару, чтобы она была чистая. Ну, рано или поздно мы, наверное, к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка – это только плюс, и в этом ничего плохого нету. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать уже раздельный мусор, урны стараемся устанавливать, начать с себя, чтобы потом с кого-то требовать и учить.
1: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. Вообще, они что говорят по этому вопросу, каким образом можно вот улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и вот считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
0: Общественное порицание.
1: Да, международные эксперты. Люди стали более, скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специальные, большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы и сами видели, что туда закидывали вместе с бутылками весь остальной мусор. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательнее? Что-то такое замечают?
0: Да, или небольшие изменения идут. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин. Это было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало, и сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это привьем, приучим, они, наверное, будут, и нормально будет к этому относиться, что надо сортировать, что та же пластиковая бутылка может 400 лет там не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Поэтому с пониманием относятся, и мы видим, что есть изменения, и вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары, мы также им предложили на Иссык-Куле установить вот своего рода пластиковые тары по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, ну, мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительно. И вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят.

0: в эти мусоросортировочные пункты, тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и угу. отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
1: Угу. Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта Helvetes Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
1: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Беринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня принимали участие в круглом столе. Расскажите, вот что полезного, что интересного вы сегодня для себя смогли узнать и какие вопросы, по вашему мнению, сегодня, которые обсуждались, являются наиболее важными?
2: Здравствуйте. Да, сегодня я принимала участие на круглом столе, который проводило государственное предприятие, да, «Экооператор», и участвовали именно те, кто для нашего проекта тоже очень интересен. Наш проект, да, улучшение услуг на местном уровне, финансируемый правительством Швейцарии, реализуемый двумя организациями «Helvetes» и «Институт политики и развития», он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас в последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Мы работаем в основном с сельским населением, мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов, да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Наукат, Баткен, и они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются, и для нас, что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект, когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать, причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны, она тоже у нас не такая большая, количество 290, это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор. Это можно сделать различными путями. Например, ГП «Экооператор» предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть ваши. И вот то, что предлагает ГП-оператор, это вот, знаете, такой вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам, и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов, и местные темнейшие могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы также...
0: Техническая, да, неполадка.
1: Да, сбой связи. Асель, вы слышите?
0: Давайте дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект Эльвитас тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Талаской области. Они проводят работу по новому полигону в Талаской области, где будет два района и город Талас, по-моему, задействованы. И вот, как сегодня отметили, 290 полигонов на территории республики у нас есть. Но тот же Иссык-Куль говорит, что в ближайшее время они сократят до 10. Я вот даже записал. На территории 78 было полигонов. Они до 10 хотят сократить. И в будущем, после того, как построятся мусоросжигающие заводы, до двух вообще полигонов на территории Иссык-Кульской области. Это наша жемчужина. Вы представьте, 78 полигонов когда-то было. Это практически в каждом городе, в каждом селе по такой огромной свалке. Надеюсь, дай бог, они это осуществят. И мы только готовы помогать, потому что, как известно, госпредприятие, одной из основных целей является аккумулирование утилизационных платежей по 24 группам. А далее эти средства собраны направлять, вот как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники и современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируется на специальном счете Минприроды, суммы неплохие. Мы даже, если будут хорошие проекты с технико-экономическими обоснованиями, с детальным описанием, готовы их рассмотреть, заявки и внести в наблюдательный совет для поддержки таких проектов.
1: Таланбек Кадыркулович, вот, может быть, вы можете добавить, вот на сегодняшний день утилизационный сбор вот, в отношении 24, да, вы сказали, должен вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день вот, кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то, думаю, что в министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Адай. Да, нам обращается по закону 181, каждый импортер и производитель внутри страны должны оплатить утилизационные сборы. Вот импортеры в течение, как завезли к нам товар, в течение 15 дней рабочих, а производитель товаров, который подпадает по постановлению правительства за номером 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчета. И как она считается? Вот вы находите свою группу по коду ТНВС, а из 24 групп до 19 групп это по товарам, которые по ТНВС подпадают под вот эти под группы, которые должны оплачивать утилизационные сборы. С 19 по 24 группы это упаковки товаров. Ну, например, там пленочную упаковку, гофрированную упаковку, негофрированную упаковку и комбинированную вот из-под молока, потом стеклотара. Да, нам сейчас в порядке за 25 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 26 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов сомов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет. Как она считается? Вот у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Угу. Например, тонну завезли, из них 20% это норматив переработки. От тонны это 20% у нас будет 200 килограммов. 200 килограмм умножаете на ставку. И эта сумма и уплачивается. Если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
1: Угу. Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего к нам в страну завозят больше? Потому что вы сказали за 2025 год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
0: Здесь, Айдай, почему сумма увеличивается? Потому что уже создано государственное предприятие «Кооператор», и мы уже определены вот оператором РОПа. Мы, мы уже проводим работу по аккумулированию средств. Мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары, и уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали, и как вот мой коллега Атан Кадыркович сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители и импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Угу. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать. Да? Угу. Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с Государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, у каждой группы есть свой код ТНВЭД. Мы по этим кодам ТНВЭД отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасная группа и чем сложнее ее перерабатывать, тем ставка выше. Чем менее опасный отход и легче его переработать, тем у него ставка, соответственно, ниже. Заходят на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что и с Китаем идет торговля. С Китая закупает много товаров, с Турции закупает, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Вот я повторюсь, у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС, есть 15 дней для произведения расчетов. Этот импортер сам знает, что он завез, в каком он объеме завез. Он подает расчет и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в квартал платит. Производитель, то есть на территории Кыргызской Республики, кто произвел будущий отход, да, или ту или иную продукцию, он за свою выпущенную продукцию оплачивает утилизационный сбор. Собрав этот утилизационный сбор, мы уже направляем на развитие инфраструктуры отрасли переработки.
1: То есть, получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты, да, правильно?
0: Да. Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор. Более детально эти цели определены в законе об отходах производства и потребления. Но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюндюк», у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам буквально вот сейчас он в тестовом режиме, и где интеграция с таможней моментальная. Как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме. И каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды им приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь.
1: Да.
0: Как они будущие предприниматели, да?
1: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей из Сокольской области, потому что вот ей хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки вот уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы, специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос. Будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально их вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполненные. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
0: Ну и Сокуль – это же наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь, и поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера. И одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Иссык-Куль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Иссык-Куля.
1: Области, да.
0: Да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные это плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжей обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Иссык-Куле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются, вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки, уже работа в этом направлении идет. И сами жители Иссык-Куля понимают, что сейчас возможная экологическая катастрофа на Иссык-Куле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают, поэтому по Иссык-Кулю проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что и они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь.
1: Да, я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы понимают и уже начинают делать работу хорошую в этом направлении. Вот люди, конечно, сложнее всего людей приучить, но вообще представители бизнеса, они же одни из первых, кто должен тоже быть на передовой, чтобы создавать условия и не только для отдыхающих, да, но и для того, чтобы это все в чистом виде оттуда увозилось, вывозилось. Вообще от бизнеса поступают ли вам какие-то запросы о том, что вот мы хотели бы такое-то установить, или что вы можете подсказать для того, чтобы вот решения, да, тоже какие-то внести вот на территории, например?
0: Да, бизнес очень активный. С бизнесом вот министерство работает тесно, они постоянно проводят встречи. И мы с бизнесом, вот с Международным деловым советом, с ассоциацией поставщиков и производителей, с ассоциацией агрокорпораций и с теми же переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают, И очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Угу. Вот недавно мы были в Токмаке на шиноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы, обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось, и из этой местной крошки те же строительные фирмы приобретали крошку для производства детских площадок. Вот мы хотим вот этот цикл замкнуть, чтобы все в стране максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Угу. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают, это по переработке. По сортировке, ну, наверное, мы до этого я как-то сам внимания не обращал, но как по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы ни зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным, с раздельным,
1: да,
0: баками.
1: Вы
0: уже видите же, что потихонечку стекло. Бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что как бы это наша обязанность всех, каждого гражданина уже сортировать. Но бизнес это очень делает, и нас это очень приятно удивляет, что такие шаги идут в стране. Может быть, они не такие быстрые, но они все-таки есть уже. Значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
1: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да, но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Вот как это проводится? Тоже какие-то, может быть, пункты открыть, да, куда можно вот буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства.
0: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас, ну, в целом в стране за последние годы. Работа вот по ним только идет, да. Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера, да? Это те же самые, мы где-то его планируем за городом, подальше от города, и за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где, возможно, мы что-то будем вывозить те же. Сейчас у нас остро стоит вопрос литий-ионовых батарей. Это батареи от электромобилей, которые, возможно, в будущем будет...
1: Ну да, тоже это проблема.
0: Большая проблема, если сейчас мы ей не займемся. Поэтому, если такой эко-хаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать, извлечь какие-то необходимые компоненты и либо вывести, либо провести дальнейшую с ними работу, да? Поэтому мы их без внимания не оставляем.
1: А вообще, какие у вас есть еще планы на этот год? Вот что-то вы планируете еще, так, какие-то интересные проекты, может быть?
0: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это экопункты, где мы хотим стимулировать население по сдачи товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам, также про ЭКХАП сейчас сказал, а еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением, то есть работу проводить в детских лагерях отдыха, да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь, вот как день Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи, один день, может быть, эколога, где мы тоже и будем поддерживать какие-то призы, возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные, мы знаем, что мэрия города Бишкек проводила контейнерные баки, готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну, вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто, где, что самое страшное, бросают на улицу и идут дальше, да. Поэтому по планам пока так у нас, да, на ближайшие вот полгода.
1: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас вот многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это введем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такая обыденность, да? А, ну, мы вроде часто говорят, экологи, мы вроде, нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
0: Да, вот вы затронули вопрос других стран. Мы даже вот проанализировав, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще... у них своих отходов нет, они закупают мусор у соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции у них своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы – это такой деловой товар. И это, если мы сейчас начнем, то это будет... Мы уже начали, да, вот мы, я еще раз повторюсь, что от руководства страны в этом направлении идет огромная работа. Такие документы издаются, да, законы принимаются, постановления. Это говорит о том, что мы уже должны это делать сейчас.
4: Түндүк ачык акционердик кому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортыңыздын сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкекте саат 17.

0: В эфире Беринчи радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Важное событие в развитии партнерства и дружеских отношений между Кыргызстаном и Пакистаном. Президент Садыр Жапаров сегодня провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе встречи лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Какие проекты Кыргызстан планирует запустить со странами ШОС? Подведены итоги инвестиционного форума ШОС, который проходил в Бишкеке 24-25 июня. На сегодня в Кыргызстане продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. По стране обеспечено 90 387,4 тонны минеральных удобрений. Далее подробно. Официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари в Кыргызскую Республику. Президент Садыр Жапаров сегодня провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе встречи лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Садыр Жапаров, приветствуя высокого гостя, напомнил о переговорах, состоявшихся в ходе его государственного визита в Исламабад в декабре прошлого 2025 года. Глава государства подчеркнул, что те встречи открыли новую страницу в кыргызско-пакистанских отношениях, заложив прочную основу для укрепления взаимного политического доверия и активизации двустороннего сотрудничества. Опираясь на многовековые узы дружбы и взаимного уважения, Кыргызстан рассматривает Пакистан как надежного и приоритетного партнера в Южной Азии. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новое содержание нашему сотрудничеству и станет хорошей возможностью для укрепления политического диалога, а также выведения торгово-экономических связей на качественно новый уровень. В этом контексте подчеркиваю важность регулярного проведения бизнес-форумов, выставок и встреч в формате B2B, а также подтверждаю готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов с Пакистаном в сферах халал-индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, туризма, энергетики и промышленности.
1: В свою очередь, Асиф Али Зардари выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, отметив наличие значительного потенциала для развития взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Он также поздравил президента Садыра Жапарова с успешным избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Было особо подчеркнуто, что новый статус позволит стране эффективно содействовать процессам обеспечения всеобщего мира и безопасности на международной арене. Асиф Али Зардари подчеркнул готовность к тесному взаимодействию с Кыргызстаном и отметил, что отношения между странами основаны на прочном фундаменте общих исторических и культурных связей. В завершении переговоров лидеры подтвердили обоюдную готовность к поддержанию регулярного политического диалога и активизации контактов на всех уровнях. В качестве практического шага по закреплению этих намерений стороны закрепили итоги переговоров подписанием совместного заявления, которое заложит основу для установления стратегического партнерства и определило ключевые ориентиры для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Сейчас на прямой телефонной связи с нами мой коллега Эрмек Актанов, который находится в Чолпан-Ате. Он расскажет более подробно о сегодняшней встрече. Эрмек, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, студия. По приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Кыргызстан с официальным визитом сегодня прибыл президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари. Встреча лидеров двух государств состоялась в Чолпан-Ате. Повестки дня – ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Визит главы Пакистана прошел на фоне заметной активизации двусторонних отношений. За последние годы Бишкек и Исламабад существенно расширили политический диалог, оживили экономические контакты, приступили к обсуждению масштабных транспортных инвестиционных проектов. Пакистан стал одной из первых стран, признавших независимость Кыргызстана. Дипломатические отношения между государствами были установлены 10 мая 1992 года. За прошедшие почти 35 лет стороны сформировали устойчивые механизмы взаимодействия на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В декабре прошлого года президент Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана подписали совместное заявление об укреплении всестороннего сотрудничества, развивать стратегическое партнерство. Тогда же был подписан пакет документов, в их числе соглашение о сотрудничестве в области культуры, меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сельского хозяйства и расширение двусторонней торговли и другие. В марте этого года представители торгово-промышленной палаты Кыргызстана и посольства Пакистана договорились активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран и поставить цель увеличить объем взаимной торговли до 200 миллионов долларов. Основное внимание стороны уделили развитию прямых контактов между предпринимателями. Среди наиболее перспективных направлений названы сельское хозяйство, текстиль, промышленность, логистика и создание торговых домов и расширение экспортно-импортных операций. Сегодня структура взаимной торговли остается достаточно традиционной. Кыргызстан поставляет в Пакистан сельхозпродукцию, а также фасоль, шерсть, а также текстиль. Вместе с тем, по мнению аналитиков, такая структура отражает скорее существующие транспортные ограничения, чем реальный потенциал экономик двух стран. Ожидается, вот, что на сегодняшней встрече, как и ожидалось, ситуация изменится в лучшую сторону. Одним из ключевых векторов взаимодействия становится развитие транспорта коридоров. Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, особое значение представляет важность использования пакистанских портов Карачи и Гвадар. Это позволит нашим экспортерам получить кратчайший доступ к рынкам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также существенно снизить логистические издержки. Об этом вот сегодня и говорили президенты двух стран. Касательно инвестиций, Бишкек и Исламабад заинтересованы в совместных проектах в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, цифровых технологиях, туризме и халал-индустрии. На недавней встрече с почетным консулом Кыргызстана в городе Лахори обсуждались перспективные направления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистаном. Кроме этого, говорилось о том, что сегодня одним из наиболее успешных направлений двустороннего взаимодействия является образование. Кыргызстан стал таким центром для пакистанских студентов, медиков. Ежегодно в республике приезжают тысячи граждан Пакистана для обучения в вузах Кыргызстана. В свою очередь, кыргызстанские студенты по программе обмена получают возможность учиться в университетах Пакистана по государственным стипендиальным программам, прежде техническим специальностям. Кроме того, вузы двух стран заключают соглашение о партнерстве, реализуют программы обмена, проводят совместные научные исследования и конференции. И по мнению специалистов, именно образовательная дипломатия становится таким одним из самых устойчивых элементов кыргызско-пакистанских отношений. Не стоит забывать, что Кыргызстан и Пакистан также координируют усилия по противодействию международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и другим проявлениям транснациональной преступности, поддерживая постоянные контакты по линии профильных ведомств. Эксперт отмечает, что кыргызско-пакистанское партнерство обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития, особенно в экономической сфере. Сегодня перед странами стоят задачи, связанные с расширением транспортной связности, повышением информированности деловых кругов и возможности рынков друг друга, а также создание более удобных финансовых и логистических механизмов для бизнеса. Об этом сегодня на переговорах здесь, в резиденции, в Чолпанате, говорили президенты, главы двух стран. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан намерен сотрудничать в разных областях инвестиционных, инвестиций, привлечения инвестиций, также вопросы халал-индустрии. Две страны имеют такие общие вопросы, общие темы, которые непосредственно найдут отражение в дальнейшем сотрудничестве двух стран. В свою очередь, пакистанская сторона также выразила готовность к сотрудничеству и наращиванию потенциала двусторонних отношений, прежде всего это в экономической сфере, для того, чтобы удвоить, так сказать, вот экспорт-импорт между странами. Особое внимание также было обозначено в вопросе медицины. Можно отметить, что вот министр здравоохранения Кыргызской Республики в интервью журналистам отметил следующее. Давайте послушаем речь его.
3: Наша основная цель – дать пакистанским студентам, иностранным студентам качественное образование, чтобы они при возвращении к себе могли оказывать эту высокую качественную помощь. В сфере фармацевтики основная цель – доступность, качество, эффективность лекарственных средств, также регистрация наш ЭС, регистрация в Пакистане, здесь вот эти формулировки. И насчет этого мы будем сотрудничать.
2: К этому стоит добавить, что Кыргызстан готов предложить пакистанским инвесторам перспективные направления, обеспечить соответствующее сопровождение и установить прямой диалог между бизнес-сообществами. Напомню, что сегодня в Чолпан-Ате, в резиденции Брухурдо, состоялась двухсторонняя встреча президента Кыргызской республики. По традиции здесь было такое официальное мероприятие по встрече делегаций. Делегации двух стран были представлены главам государств. Далее прозвучали гимны двух стран, Кыргызстана и Пакистана, после чего главы двух стран немного прогулялись по Рухурдо, далее направились уже на переговоры непосредственно о том, вот, о чем я выше говорил. Кыргызстан готов в перспективе наращивать отношения между двумя странами и обеспечить соответствующее сопровождение, установить прямой диалог между бизнес-сообществами двух стран. И также сегодня в Чолпан-Ате прошла культурная программа в Рухурдо. Для гостя была представлена культурная программа традиций кыргызского народа. Как всегда, показали такие традиционные мероприятия, традиционные скачки. И вот именно здесь местные артисты продемонстрировали свои таланты именно пакистанской делегации. Вот такая информация к этому часу о том, как прошел визит президента Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари в Кыргызскую Республику, в частности, в город Чолпан-Ата. Ирина, студия.
1: Спасибо вам, Ромек, за предоставленную информацию. Напомню, что на прямой телефонной связи с нами был обозреватель Беринчи Радио Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев сегодня вручил почетные грамоты Кабинета министров и благодарности от имени председателя Кабинета министров в связи с отраслевыми профессиональными праздниками. В частности, глава Кабмина Адылбек Касымалиев вручил почетные грамоты Кабинета министров и благодарности от своего имени ряду сотрудников за достижения в профессиональной деятельности, приуроченные ко дню государственного и муниципального служащего Кыргызской Республики. Также за вклад в реализацию мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике, а также за достижения при исполнении служебных обязанностей, награды Кабинета министров были вручены сотрудникам этой сферы в связи с профессиональным праздником Днем работников спасательной службы страны. Кроме того, награды были вручены сотрудникам соответствующих государственных органов за вклад в развитие сферы гражданской авиации Кыргызской Республики, решение вопроса по исключению Кыргызской Республики из авиационного списка безопасности Европейского Союза и успешное внедрение международных стандартов авиационной безопасности. В своем выступлении глава Кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что под руководством президента Садыра Джапарова в последние годы в стране происходят значительные прогрессивные изменения в экономике, социальной сфере и культуре, и за этими успехами стоит труд каждого из награжденных. В международном аэропорту Манас самолет авиакомпании ТЭС Джет, выполнявший рейс Бишкек-Ош, прервал взлет из-за неисправности шасси. Об этом сообщают в открытом акционерном обществе аэропорты Кыргызстана. По данным компании, во время взлета у самолета сломалось одно из задних шасси. В результате происшествия погибших и тяжело пострадавших нет. Все пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. В терминале внутренних рейсов организован медицинский осмотр. На месте работают врачи и пожарные расчеты. Медики оказывают помощь гражданам, получивших мелкие травмы. На борту находился 181 пассажир, а также 2 пилота и 4 бортпроводника. Говорит пресс-секретарь открытого акционерного общества аэропорта Кыргызстана Алена Хоменко.
4: Там сломалось одно из задних шасси, из-за чего самолет наклонился на левое крыло, и вот так вот он упал на взлет. Ну как упал? Он не успел взлететь, просто был разгон небольшой, и пилоты сразу же остановили самолет. Но он на левом крыле сейчас у нас валяется, как вы видите, авиакеросин разлился. Сейчас у нас пожарные службы здесь работают, рейсы все мы приостановили, потому что самолет прямо на взлетке лежит. Пока сейчас его не уберем. Рейсы принимать, отправлять не сможем. Пострадавших, слава богу, нет. И с экипажем тоже все нормально. Всем пострадавшим сейчас на первом этаже у нас медпункт мы организовали в срочном порядке. Всем по необходимости оказывается первая помощь. Сейчас руководство аэропорта Кыргызстана все здесь. ТЖ принимается сейчас решение, что делать дальше. Скорее всего, будет создана комиссия по выяснению всех обстоятельств дела. И далее уже будем сообщать о подробностях. Пассажиров всех эвакуировали. Там мелкие ушибы, мелкие порезы, травмы есть. На первом этаже у нас в зоне прилета Ошского сектора сейчас наши медики оказывают первую помощь. Госагентство гражданской авиации будет проводить расследование.
5: Те рейсы, которые должны были приземлиться у нас, сейчас мы направляем в Ош. Один улетел в Алмату. У нас есть возможность их отправлять на Иссык-Куль, еще в Ташкент. Это уже на решение самих пилотов. Пока только в Ош-Алмата. Будем ждать решения комиссии.
1: Международный аэропорт Манас временно закрыт до 22:00 после инцидента с самолетом авиакомпании TestJet, выполнявшим рейс Бишкек-Ош. В Бишкеке прошел инвестиционный форум Шанхайской организации сотрудничества в конце июня этого года. Об итогах мероприятия и планах сотрудничества страны со странами Шанхайской организации сотрудничества сегодня рассказал заместитель главы Национального агентства инвестиций Дамирбек Бекулов. Продолжение темы далее. В Бишкеке 24-25 июня прошел инвестиционный форум Шанхайской организации сотрудничества «Кыргызстан. Сердце Евразии», где были представлены приоритеты экономического развития страны и перспективы сотрудничества в рамках ШОС. В период председательства Кыргызстана в ШОС в 2025-2026 годах реализуется комплекс мер по расширению деловых связей между государствами-участниками и устранению существующих барьеров для бизнеса. Одними из ключевых мероприятий в рамках председательства стали 5-й форум глав регионов и встреча городов-побратимов, прошедшие в мае на Иссык-Куле. Главным событием станет юбилейный саммит глав государств-членов ШОС, который состоится в сентябре в Бишкеке. Было отмечено растущее значение ШОС как одной из крупнейших международных площадок экономического сотрудничества. Сегодня организация объединяет 10 государств с населением свыше 3,4 миллиарда человек. На страны ШОС приходится около 30 триллионов долларов совокупного валового внутреннего продукта и более трети мирового сельскохозяйственного производства. Развитие торгово-экономических связей уже приносит свои конкретные результаты. Благодаря упрощению торговых процедур, товарооборот Кыргызстана со странами Шанхайской организации сотрудничества за последние 4 года увеличился более чем в 2 раза. Особое внимание в ходе инвестиционного форума было уделено крупным инфраструктурным проектом. В числе важнейших региональных инициатив был назван проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который должен стать новым транспортным коридором между странами региона. Кроме того, Кыргызстан подтвердил поддержку инициативы по созданию Банка развития ШОС. По данным Кабинета министров, среднегодовой рост экономики страны за последние 5 лет составил около 10%. В 2025 году рост ВВП достиг 11%, а по итогам первых 5 месяцев 2026 года показатель увеличился до 12,2%. Заместитель главы Национального агентства инвестиций Дамирбек Бекулов сегодня подвел итоги инвестиционного форума ШОС, который прошел в Бишкеке 24-25 июня.
6: По итогам мероприятия было подписано ряд меморандумов. То есть нужно понимать, что так как этот формат проходил первый раз в таком формате, гибридном, во-первых, и во-вторых, что большое внимание обращено было именно в рамках развития инвестиционной политики, инвестиционной деятельности стран-участников ШОС. То есть мы специально сделали такую площадку, B2B-площадку, где по итогам было подписано меморандумов, там идет и в части развития совместного предприятия, инвестиционной деятельности, также есть импортно-экспортные соглашения. То есть в рамках нее вот в целом мы вышли на сумму более 150 миллионов долларов США. Теперь, как я ранее отметил, что мы уже, наша вторая задача уже выходить на практическую плоскость, уже все эти цифры закреплять уже документами, инвестсоглашениями, крепкими контрактами, обязательствами и уже реализовывать.
1: По словам Бекулова, с пакистанскими компаниями обсуждается развитие логистики с использованием международного порта Карачи. Это позволит Кыргызстану расширить экспорт на мировые рынки, а пакистанскому бизнесу использовать маршрут через республику для выхода на рынок ЕАЭС. Индийские и пакистанские компании заинтересованы в строительстве в Кыргызстане фармацевтических заводов. Стороны намерены развивать медицинский туризм, используя природные и климатические возможности страны, отметил Дамирбек Бекулов.
6: Пакистанские компании логистически заинтересованы через шелковый путь, через Кыргызстан выходить на страны евразийского континента. Также у них есть информация, что мы являемся членами таможенного союза, то есть этот рынок для них тоже интересен. Это направление было у нас как раз меморандум был посвящен. Второе, есть компании, которые части фармацевтики заинтересованы. Также это индийские компании, пакистанские компании заинтересованы в Кыргызстане также открыть заводы фармацевтические, совместно реализовывать, потому что у них технологии есть. Мы также дали полностью информацию, что в Кыргызстане, учитывая, что у нас горная страна, есть определенные, грубо говоря, растения, где из них можно делать там, эти, да, фармацевтические таблетки. Там. То есть в этом в части у нас есть потенциал, мы можем дальше совместно развивать, потому что мы говорим, мы можем дать площадки, вот у нас как раз таки в рамках развития СЭС, свободных экономических зон, мы также рассказали потенциал, где мы можем совместно здесь строить фармацевтические или иные заводы. Также мы можем в рамках развития медицинского туризма предложили наше решение и предложение, чтобы мы могли совместно ее развивать.
1: Еще одним проектом может стать строительство современного парка развлечений наподобие Диснейленда. Предложение поступило от индийской компании, поэтому по направлению уже подписан меморандум. Китайские партнеры предложили построить в Кыргызстане завод по производству солнечных панелей и комплектующих для солнечных электростанций. По словам Бекулова, это позволит наладить выпуск необходимого оборудования внутри страны. Отдельное внимание в программе форума было уделено не только внутренней повестке, но и международному диалогу. Среди участников представители дипломатического корпуса, финансовых институтов и зарубежного бизнеса. О перспективах сотрудничества в рамках площадки ШОС высказался чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Галам Хусейн Ядыгари.
7: نام تو که میدونید این نشستی همایشی که همایشی هست که عمدتاً از شرکت‌های خصوصی و بخش‌های
8: как вы все прекрасно знаете, сегодняшний форум он посвящён вопросам сотрудничества в сфере инвестирования. Здесь находятся представители частного сектора государств-членов ШОС. И основная цель

0: налоговые льготы для IT-компаний. Заместитель главы Национального агентства инвестиций Дамирбек Бекулов отметил, что по итогам форума подписаны меморандумы на более чем 150 миллионов долларов. Теперь, по его словам, предстоит перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость и заключить инвестиционные соглашения. Продолжаем программу. На сегодня в стране продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. По республике обеспечено 90 387,4 тонны минеральных удобрений. Минсельвотхоз продолжает работу по своевременному и достаточному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и призывает фермеров и сельхозпроизводителей применять их в соответствии с агротехническими требованиями. Как сообщает заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаз Алакунов, из этого объема 51 тысяча тонн приходится на азотные удобрения, более 37 тысяч тонн на фосфорные и свыше 1 017 тонн на калийные.
1: В структуре посевных площадей потребность сельского хозяйства минеральными удобрениями по республике составляет 182 300 тонн минеральных удобрений. Из них его на сегодняшний день завезено 90 300 тонн всех видов минеральных удобрений. Это составляет около 50%. То есть обеспеченность всего сельского хозяйства минеральными удобрениями в этом году составила, на сегодняшний день составляет 50%. Из них, если вот по видам рассмотреть, то потребность в азотных удобрений составляет 96 тысяч тонн, завезено 51 тысяч тонн азотных минеральных удобрений, это аммиачная селитра, карбамет в основном, фосфорных удобрений. Потребность 70 900 тонн, обеспечено 37 800 тонн, составляет это примерно 53% обеспеченности. Фосфорные удобрения – это и суперфосфат, это и аммофос, нитроаммофос. Калийные удобрения, потребность калийных удобрений составляет 15 200 тонн, завезено 1 017 тонн калийных удобрений.
0: Как стало известно ранее, на сегодняшний день уровень обеспеченности страны минеральными удобрениями достиг почти 50%. Эксперты отмечают, что для фермеров важна не только доступность удобрений, но и их качество, а также правильное применение. В их числе и агроном Арстанбек Акматов.
2: Применение навоза обязательно совместно применять с удобрениями. Ежегодно, каждый год необходимо вносить по 3, по 5 до 15 тонн. В зависимости от содержания гумуса. Если гумуса мало в почве, где-то 2%, 1,5% до 3%, обязательно внесение навоза. Навоз играет очень большую роль в восстановлении гумуса в почве. Обязательно, если хотите поднять урожайность своих культур, обязательно надо применять минеральные удобрения. Минеральные удобрения надо вносить в соответствии с анализом почвы. Если анализ почвы показал недостаток одного элемента, значит вносится этот элемент. Потому что с каждым годом с выносом урожая выносятся элементы. Круговорота элементов в почве нету. Поэтому навоз, когда вносите навоз, необходимо знать, что навоз один год сразу не дает результат. Он должен пройти минерализацию, должен разложиться на составные части. И после того, как он только разложится, он тогда будет уже играть большую роль в питании растений.
0: Отмечу, что Минсельвотхоз продолжает работу по своевременному и достаточному обеспечению сельскохозяйственных производителей минеральными удобрениями и призывает фермеров и сельхозпроизводителей применять их в соответствии с агротехническими требованиями. Для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования. Как сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций, по номеру 110 можно получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с поступлением в вузы и колледжи. Звонок является бесплатным, колл-центр будет работать до 31 августа.

0: И сейчас информация о погоде на завтра, 8 июля. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 31-36. В Талаской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской области ночью плюс 19-24, днем плюс 33-38. В зоне земледелия Иссыкульской области ночью плюс 12-17, днем плюс 21-26. В Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке прогреется до 34 градусов. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
1: Беринчи радио. Малыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейджи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчиде музыка.

0: Добрый день, в эфире Биринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан продолжает курс на цифровизацию государственных услуг. На очередном аппаратном совещании администрации президента председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Асамалиев объявил о запуске нового пакета правительственных акселераторов 100-дневных реформ. Одно из ключевых нововведений коснется тысяч кыргызстанцев, которые выплачивают ипотеку или другие кредиты под залог недвижимости. Сегодня даже после полного погашения кредита человеку приходится собирать бумажные документы, обращаться в банки, а затем лично посещать государственные органы и ждать 1-2 дня для того, чтобы залог с недвижимости был снят. Теперь же в будущем времени, да, в течение ближайших 3 месяцев эту процедуру планируют полностью перевести в цифровой формат. Теперь через несколько месяцев через мобильное приложение Тундук можно будет подать заявление онлайн для того, чтобы срок снятия залога был одобрен, и эту процедуру обещают сократить с 2 рабочих дней до 5 часов без необходимости посещать государственные учреждения. Как именно будет работать новая система, когда сервис станет доступен гражданам, и действительно ли он и насколько вообще он избавит людей от лишней бюрократии, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили ведущего специалиста сектора цифровой картографии Управления цифровой трансформации Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызской Республики Азамата Карыпова. Кроме того, у нас в студии находится координатор проектов ОАО «Тундук» Гульниза Умуркулова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Азамат Асанкарыевич, вот на совещании было только дано задание, да, о том, что вот было бы хорошо сократить получение и снятие залога с недвижимости. Расскажите, пожалуйста, вот как обстоит сейчас ситуация, какое было дано задание, чтобы вот это вот бюрократические излишние, да, вот нормы были все-таки упрощены и, скажем так, люди получали услуги все-таки быстрее.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотели бы вот поговорить и рассказать о важной инициативе правительства, Кабинета министров и земельного агентства, направленной на упрощение процедур снятия залога с недвижимого имущества и перевода данной услуги в цифровой формат. Данный проект реализуется в рамках программы Кабинета министров «Правительственные акселераторы». Это современная высокоэффективная 100-дневная методология, которая уже давно практикуется. Эта методология направлена на радикальное упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бюрократических процедур, конечно. И в то же время повышение качества государственных услуг. Одним из ключевых проектов текущего проекта стала реформа, как вы уже озвучили, онлайн-регистрация снятия залога с недвижимого имущества. И реализация проекта в этом году запланирована в период с 22 июня и до конца сентября текущего года. То есть этот проект будет реализован. И за этот, конечно, сравнительно короткий срок государственные органы совместно с банковским сектором и цифровыми партнерами Тундук должны разработать и протестировать новый этот услугу, сервис для населения. Конечно, для многих граждан получение кредита или ипотеки является привычной жизненной ситуацией, но однако после полного погашения кредита гражданину необходимо снять залог с недвижимости, и именно этот процесс до сих пор связан с определенными сложностями. То есть, как мы уже сказали, это занимает 2 дня, и, как мы знаем, по статистике именно госагентства, регистрация снятия ограничений составляет почти половину всех регистрационных действий в стране. Если посмотреть, в 2024 году было зарегистрировано более 80 тысяч процедур снятия ограничений, а в 2025 году этот показатель превысил 100 тысяч процедур. Угу. То есть мы видим, что даже вот последние за 5 месяцев 2026 года было уже проведено 56 тысяч процедур. То есть значительная часть связана именно с залогом, потому что люди берут деньги, закладывают или как бы покупают недвижимость через ипотеку. Но вот сегодня гражданин полностью, то есть в результате всех этих процедур уходит в среднем до 2 рабочих дней. И кроме этого граждане несут дополнительные расходы на дорогу, тратят время на очередях, сталкиваются с бумажной бюрократией и необходимостью личного присутствия. Поэтому, чтобы сделать государственные услуги более удобным и современным, госагентство совместно с АО «Тундук», конечно же, с нашими партнерами, банковским сектором и другими государственными органами, будет разрабатываться новый сервис онлайн регистрация снятия залога.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом эта процедура проводится сейчас? Вот вы упомянули, что на это все уходит около 2 дней, и, естественно, все знают, что ждать в очередях, выделять 2 дня для многих работающих людей, все-таки это довольно-таки сложная процедура, учитывая то, что нужно собрать все документы, отнести в одно место, потом подождать очереди, и потом ждать вот этого самого ответа. Сейчас насколько эта процедура все-таки долгая? Она, получается, занимает именно в среднем 2 дня, да, как говорится?
1: Да. Получается, вот если более детально посмотреть саму процедуру сегодняшнюю, это вот первый визит в банк для получения оригиналов документов, извещение о снятии залога, доверенности от банка для получения заявления о снятии залога в филиалах земагентства. В среднем занимает 1 рабочий день. Потом уже личный визит заявителя, филиал земагентства, ожидание в очереди, подача заявления. Потом после подачи бумажного заявления сотрудники филиала, ожидание исполнения услуги регистрации снятия залога 5 часов в среднем занимает тоже на 1 рабочий день. И опять же повторный визит. То есть если все эти процедуры пройти, это в среднем как бы проходит 2 рабочих дня. И для упрощения как раз вот предлагается автоматизация этих процедур. Хотя у нас в земагентстве уже давно все материалы уже оцифрованы. Земагентство один из первых государственных организаций еще в 2000-х годах уже оцифровали все данные, и у них уже была база данных. Поэтому, несмотря на это, получается, здесь основной вопрос взаимодействия с другими государственными организациями. И еще вот в 2000-х годах, когда мы уже цифровую услугу оказывали, ни в одном организации государственных не было оцифрованных данных, поэтому в то время невозможно было вот сразу вот таким образом все интегрировать и оказать вот такие цифровые услуги. А сегодня, благодаря вот уже созданиям АО «Тундук» или других организаций, которые уже оцифровывают, уже есть возможность, и в том числе и в банковском секторе уже все данные оцифрованы, и есть возможность это все интегрировать и за короткий срок, можно сказать, сделать интеграцию и оказание онлайн-услуги.
0: Вот смотрите, вот вы назвали статистику, это довольно-таки большие цифры, да, за полгода 56 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч за предыдущие годы. Это значит, что каждый день большое количество людей идут, подают заявления, ждут в очередях и приносят вот вам все вот эти документы. Вообще, когда все документы приносят и к вам, получается, отдают, да, для того, чтобы это было рассмотрено снятие залога с недвижимости. Дальше вот этот процесс именно внутри вашей организации, он сколько времени занимает? То есть, в принципе, сбор всех документов занимает, скорее всего, больше всего времени, да?
1: Ну, конечно, да. Если это еще бумажное, то, конечно, это будет занимать больше времени. И плюс еще заявитель должен физически присутствовать и так далее. Это все усложняет и, конечно, больше времени потребует. А любая цифровизация, любая услуга, которая оказывается онлайн, это получается улучшает производительность труда, во-первых. Во-вторых, качество улучшается, потому что невозможно эти цифровые данные потерять, если вся инфраструктура хорошо развита. В принципе, всегда можно это отследить, смотреть и всегда контролировать. И, конечно, в первую очередь для граждан. Для наших граждан удобно, когда они, не выходя из дома, могут снять ограничения и в том числе и зарегистрировать права. У нас уже есть и услуги, которые онлайн-продажи есть у нас, допустим, и так далее. То есть очень удобно для граждан.
0: Получается, в течение следующих нескольких месяцев вы будете работать вместе с Тундук, с другими банками, да, чтобы получать от них оперативную информацию. Вот для этого должны быть разработаны специальные информационные системы, да?
1: Да, то есть проект реализуется совместно с госагентством, зимагентством, АО Тундук, Министерством юстиции, а также коммерческими банками и финансовыми организациями. То есть это совместный проект, и который требует технологический процесс. Там задействованы, конечно, юристы, IT-специалисты, специалисты, которые знают вопросы регистрации недвижимого имущества и так далее. Поэтому этот процесс такой комплексный, сказать.
0: То есть, получается, вы сказали, что этот проект, его реализация и подготовка к запуску, скорее всего, будет 22 сентября, да, вы сказали?
1: До конца сентября, да. Ну, 22 июня начало, потому что они уже, подготовительные процессы начаты, совместно с нашими партнерами уже некоторые уже процедуры уже протестированы даже, и, но в целом это в процессе. И хочу еще раз для наших радиослушателей дать информацию, что эта процедура еще не запущена, это планируется. В целом, как бы, вот в рамках этого проекта 100-дневная акселерация как раз вот этих всех оцифровки и цифровизации услуги.
0: Получается, скорее всего, вы еще будете все это время все же тестировать, да, как будет проходить вот эти процессы?
1: Это практически, можно сказать, сейчас вы знаете, да, что есть такое понятие big data, то есть большие данные. Практически это вот большие данные, когда нужно интегрировать данные не только зимагентства, нужно интегрировать это вот с системой Тундук, банковской системой. Это все аккумулируется, и там операции, миллионы, миллиарды операций происходит, и для этого нужны, получается, инфраструктура хорошая тоже, поэтому это все нужно будет протестировать, чтобы потом в дальнейшем не было сбоя и так далее. Вот эту часть, наверное, более подробно, наверное, расскажут наши партнеры из Тундук.
0: Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот как данный процесс будет проводиться в течение следующих 3 месяцев почти. Я думаю, что у вас будет очень много работы, потому что помимо этого проекта у вас, конечно, много и других проектов. Вот как будете вы взаимодействовать и как будет проходить вот разработка, тестирование вот этой всей системы?
2: Здравствуйте. Да, на самом деле мы сейчас очень активно работаем над цифровизацией в целом всех госуслуг. Переводим ЦОНы в онлайн-формат, те же самые услуги УНА, кадастра. И у нас достаточно много услуг предоставляется со стороны кадастра. И это, получается, очередная новая услуга, которую мы запускаем. Тем самым планируется максимально разгрузить филиалы кадастра от физического посещения в целом. У нас уже функционирует около года услуга по наложению залога. Это первичное оформление, получается, того самого залога, да, при получении кредита. Услуга также разрабатывалась в рамках правительственных акселераторов. Была создана рабочая межведомственная группа. Там все представители банков, кадастра, Министерства юстиции, а также наших специалистов. Данные услуги для предоставления данных услуг используются разные цифровые сервисы, интеграционные, там участвуют Face ID, электронная подпись, сервис проверки доверенности в э-нотариат. И это все в комплексном формате предоставляется вот гражданину. Поясню, как работает в наложении залога. Сейчас гражданин при обращении в банк для получения кредита, раньше, если представитель банка вместе с гражданином шел в кадастр, получал талон, ждал своей очереди, оформлялся там на месте, сейчас же он обращается только в банк. Представитель банка, в основном все представители банка, которые работают именно с этими кредитами по наложению залога, они все имеют инструкцию, как это оформить через мобильное приложение Тундук. Гражданин инициирует именно наложение залога, вводит туда данные доверенности банка и представителя банка. Это все проверяется онлайн в цифровом формате через обмен данными с нотариатом, Министерство юстиции, то есть если доверенность некорректна, либо уже истекла, это все на уровне системы блокируется. Тем самым заявка поступает к представителю банка, это залогодержатель. Он со своей стороны загружает необходимые договора, письма там, о том, что они берут в залог данное имущество, подписывают своей электронной цифровой подписью. То же самое проделывает залогодатель, он подписывает также эти договора, документы электронной цифровой подписью, оплачивает госпошлину и направляется заявление уже в систему кадастра. В кадастре операторы регистрируют заявление, рассматривают в течение 5 часов по процедуре и в случае успешного рассмотрения направляют выписку о наложении залога, а также электронные документы вот, с цифровой подписью направляются уже представителям банка. Тем самым они уже нет необходимости посещать кадастр, могут вот так выдать кредиты уже в онлайн-формате. Да? И снятие залога планируется в таком же формате реализовать. Там же также задействован будет сервис Министерства юстиции по проверке доверенности. Загрузка документов, писем от банка о том, что они снимают залог данной недвижимости, и рассмотрение также в онлайн-формате и отправка необходимых документов уже непосредственно в банк.
0: Угу. Смотрите, вот это вся такая довольно-таки сложная система. Вы говорите, что когда на залог на недвижимость ставится, да, получается, обращение отправляется, то это делается совместно с сотрудником банка, да?
2: Да,
0: все верно. То есть они им все подсказывают, что делать и что нужно, какие документы загружать.
2: Да, все верно. Угу. Сотрудник банка сопровождает своего клиента, потому что ну, услуга специфичная, там требуются какие-то заполнения, какие-то данные, которые может предоставить только сотрудник банка. Mm-hmm. То есть номер доверенности и ПИН представителя банка только может вот этот сотрудник свой предоставить. Это не открытые данные, да, то есть только для оформления вот этих сделок они предоставляют свои данные, тем самым они отправляют заявление в онлайн-формате.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, процесс снятия будет проходить гораздо легче, да? То есть, получается, человек же должен, он должен будет сам в этом разобраться, или все же ему могут помочь сотрудники банка? Может быть, этот вопрос обсуждался?
2: Да, мы уже обсуждали этот вопрос. Снятие залога, он в любом случае будет также работать совместно с сотрудником банка, потому что, опять же, там требуется введение номера доверенности, ПИН представителя банка, а также банк должен приложить письмо официальное о том, что они снимают данный залог у себя с ареста. Только данное письмо, оно будет считаться юридическим обоснованием для кадастра, чтобы они могли снять залог. То есть, по сути, гражданин в любом случае обращается в банк, в том, чтобы снять залог, банк предоставляет необходимые документы, а также инструкцию, как оформить онлайн-заявку через мобильное приложение.
0: Вот это очень нужная информация, я думаю, потому что не все могут разобраться, да, все-таки куда нажимать, учитывая то, что в Тындыке у нас все-таки очень много разных операций, которые нужны людям. Вот что касается самой этой системы, насколько это все будет происходить быстро? Вот здесь говорится о том, что это все будет делаться буквально за несколько часов. Система, то есть, тоже же должна быть хорошо налажена, чтобы все вот эти данные успеть обработать и чтобы не было ошибок.
2: Да, при сборе всех данных, то есть все необходимые проверки, они выполняются еще до подачи заявления, да, то есть во избежание всяких ошибок, неполадок, каких-то, допустим, я не знаю, доверенность не, уже просрочена там, либо что...
0: Это действие, вот, получается, сразу не пройдет, скорее
2: да,
0: всего, да?
2: Да, все необходимые проверки, они уже в процессе подачи они проводятся. То есть мы отправляем заявки уже по процедуре, как положенные, да, заявки. То есть рассмотрение там остается только согласно там закону, да, там, необходимое обоснование достаточно, там, или еще, ну, не знаю, какие еще могут быть причины у регистратора кадастра, то есть им остается только принять решение. Все необходимые проверки по исключению таких несоответствий, это все уже прорабатывается на уровне подачи заявки. То есть мы блокируем подачу заявки, если есть какие-то несоответствия данных.
0: То есть, получается, грубо говоря, представителю кадастра нужно будет только пробежать глазами, проверить все документы и нажать на кнопку, чтобы это было одобрено.
2: Да, все верно. Да. И тем самым, да, сокращаются часы рассмотрения, нет необходимости ходить в филиал, потом еще сидеть там ждать, пока регистратор все архивы поднимет, все перепроверит. Это все можно вот уже в удаленном формате выполнять.
0: А получается, итоговый результат, он будет виден через Тундук, либо через банки тоже будет какое-то уведомление, может, в приложении?
2: Да, в Тундук, конечно же, будет отправлено уведомление о том, что заявка успешно рассмотрена или же отклонена по какой-то причине. Представители банка, в свою очередь, тоже по своим каналам, уже непосредственно от кадастра, тоже будут получать необходимые документы, подписанные цифровой подписью. То есть подтверждение с их стороны о том, что действительно кадастр снял залог. Ну, вот.
0: Получается, что вообще могут ли быть какие-то сбои, потому что мы знаем, что со стороны каких-то банковских приложений, да, иногда бывают сбои, и, например, в Тундуке там также есть такой раздел, которым, я думаю, пользуются многие, да, можно оставить свое обращение. Вот как понять, что процедура все-таки прошла правильно? Например, уведомление может прийти в этот же день, если там человек в 3 часа это все оформил, или может оно прийти, или это уже на следующий день откладывается?
2: Да, на самом деле сбои — это уже технический вопрос, то есть, к сожалению, есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять, это аварии там в центрах обработки данных, где сервера хранятся. А также, так как здесь комплексный подход применяется, это обмен данными через разные информационные системы, там, как я и говорила, очень много систем участвует, это Face ID тот же самый, это отдельная система, электронная цифровая подпись, это отдельная система, Министерство юстиции — это отдельная система, система кадастра — это один. Все они лежат в разных ЦОДах, да, платформах, но у кого-то может произойти там отключение света, да, с чем мы сталкиваемся сегодня. И, к сожалению, таких вот, конечно, там проводятся какие-то резервирования, но все равно такие случаи встречаются, к сожалению, по сей день. Насчет уведомления. Да, конечно, при первичной подаче осуществляется сначала регистрация заявления. В течение, по-моему, часа в системе кадастра производится регистрация самого заявления. Тогда гражданин и представитель банка получают уведомление о том, что данное заявление зарегистрировано и отправляется также предполагаемый срок выполнения. Это вот если, допустим, успевают в первой половине дня, это в 10 часов там, ну, условно к 3 часам, там ваше заявление, предполагаемая дата исполнения, они получают такого рода уведомления. То есть также отслеживать статус исполнения можно в самой заявке, непосредственно в приложении.
0: Азамат Санкриевич, вот скажите, по статистике мы видим, что в день большое количество, нет, не в день, в год большое количество, да. Естественно, в день
1: и
0: тоже.
1: И в день тоже, конечно.
0: Да. И вот как, все-таки как сотрудники будут успевать вот это все проверять, потому что система это одно, но сотрудники тоже, думаю, должны же ознакомиться с документами, чтобы вот принять вот эти все поданные документы.
1: Ну да, конечно. Вообще, несмотря на то, что мы все автоматизируем, мы не можем отменить человеческий фактор всегда, потому что здесь в любом случае.
0: Он нужен
1: если
0: в
1: только,
0: любом случае.
1: Да, если только мы полностью не перейдем на искусственный интеллект и так далее. То есть до этого еще недалеко, я думаю, но в целом тоже это возможно. Ну, может быть, в ближайшем будущем это все будет реализовано, но пока... как бы есть человеческий фактор. Я бы вот хотел бы остановиться вот вообще вкратце, в принципе, рассказали, но в целом как бы как она будет работать, эта вся процедура. Мы знаем, что вот основная идея заключается, весь процесс будет доступен дистанционно через мобильное приложение Тундук. И первое, это вот как раз после погашения кредита гражданин сможет через приложение Тундук инициировать процедуру снятия залога. И эта процедура, то есть заявитель должен указать обязательно объект недвижимости. А в кадастре, как уже сказали, своя внутренняя система, где есть идентификационный код недвижимого имущества, она является уникальной, которая не повторяется по всей республике. И указывая код, инициируется эта процедура снятия залога, и сотрудник банка получает соответствующее уведомление. Потом уже он прикрепляет электронное подтверждение о снятии залога и заверить его облачной цифровой подписью. Здесь как раз есть, вот уже упомянули о том, что именно сотрудник может, так как система Тундук работает только физическими лицами, пока юридическими не работает, соответственно, здесь и вот эта процедура доверенности. То есть банк дает доверенность сотруднику, имея доверенность от банка, сотрудник своим пином или своим Тундук уже заверяет его своей подписью, ну, от лица уже банка. Соответственно, после того, как это все заверяется, клиент проходит процедуру оплаты. Здесь как раз вот так решили, что именно залогодержатель, клиент оплачивает услугу. После оплаты государственной услуги автоматически поступает соответствующий филиал наших органов, потому что земельное агентство имеет несколько филиалов по всему региону.
0: А оплата, извините, она...
1: автоматизирована, это все уже отработано в системе Тундук. Другие услуги все уже проходят через любую систему оплаты. Это М-банк, это может быть АИЛ-банк или Эль-банк, любая платежная система, там уже все реализовано. И гражданин, то есть филиал, после завершения процедуры, как гражданин, так и банк получает электронную выписку, подтверждающую снятие залога. Только после оплаты, видите, да? И вот получается, вот это самое главное, подача заявления займет всего там несколько минут, и гражданину больше не придется посещать ни банк, ни земагентство, а достаточно через эту систему уже снять залог, то есть снятие залога. И внедрение этого сервиса позволит существенно сократить срок оказания услуги, снизить количество очередей, исключить использование бумажных документов, уменьшение коррупционных рисков, которые всегда У нас в первую очередь всегда, когда есть очередь, всегда люди хотят быстрее, и появляются уже вот эти коррупционные риски. И обеспечить предоставление услуги по принципу не выходя из дома. Да? Угу. И здесь, конечно, при успешной реализации и запуске этой системы, что можем получить? То есть эта система позволит сократить срок подачи заявления от 1-2 дней до 10 минут или там часов, допустим, да, исключить посещение филиалов. Это практически сокращение очереди на 20% или больше, в зависимости от филиалов, допустим, да, где меньше очереди. Исключить бумажные документы и бюрократические проволочки. Автоматизированная передача подписанных от ЦП электронных документов соответствующих филиалов Зимагентства. Сокращение бумажного архива или вообще бумажной волокиты практически там, на 2-3-4%. И внедрение принципа экстерриториальности. Это значит, что человек, который живет в Аше или в Баткене или в Найскуле, может всегда снять залог в Бишкеке, допустим. И mm-hmm. то же самое, да? Кто живет в Бишкеке, могут свой залог снять в Баткене или в регионах, в любом месте. И, конечно, экономия времени и финансовых средств, затрат граждан на выезд, на банковские какие-то эти филиалы посещения банка или Зимагентства, электронное уведомление о снятии залога в личном кабинете клиента или банковского сотрудника или самого банка. И вот как раз сокращение времени обработки заявления для самих специалистов даже. Это удобно не только для граждан, а для самих специалистов банка и для самих специалистов агентства, Зимагентства, филиалов. Ну, в принципе, мы уверены, что запуск данного сервиса станет очередным важным шагом в развитии цифрового государства и повышения качества государственных услуг для граждан всей страны.
0: А еще скажите, пожалуйста, вот когда эта услуга будет, получается, проведена, то именно будет ли сохранен вот этот документ о том, что залог снят, и он, наверное, будет храниться на каких-то серверах, или он останется в Тундуке и будет доступным, ну, потому что вдруг какая-то ошибка не может же, да, возникнуть все-таки?
2: Угу. На самом деле информация о том, что есть залог, наложен залог или обременение какое-либо вообще или нет, он хранится в информационной системе непосредственного госоргана, это вот система кадастра. А у нас в Тундук также доступно получение справок, это выписка права на недвижимое имущество, либо история права. Эти справки формируются в реальном режиме при получении данных с базы кадастра в реальном режиме. То есть, если он сегодня снимает, до снятия он может получить одну справку о том, что залог имеется. После снятия он может повторно получить эту справку, и там уже будет написано то, что залог обременения не имеется. То есть, все данные хранятся непосредственно у поставщика услуги, владельца базы данных. И выписки, подтверждения о том, что залог есть или нет, его всегда можно в онлайн-формате, в реальном режиме получить в Тундук.
0: Угу. Получается, эта выписка, она доступна будет в бесплатном формате? Или
2: нет, к сожалению, это платная услуга согласно реестру предоставления государственных услуг. Там установлено 212 сон на сегодняшний день. Она у нас предоставляется уже более 3 лет, в Тундук она доступна. Но первичное получение подтверждения при снятии залога, она будет бесплатна. Если же повторно хотят какую-то актуальную выписку получить, тогда уже за нее надо будет заплатить.
0: Угу. Хорошо, а получается сама услуга снятия залога, стоимость не поменяется, да?
2: Да, как в онлайн, как в офлайн формате, она остается так и прежней. 1900 сум примерно вот так.
0: Угу. Хорошо, Азамат Асанкариевич, вы упоминали о том, что на сегодняшний день многие услуги именно были оцифрованы, да, и сейчас работа уже давно так проводится более в таком формате и быстром, да, формате. И вообще вот эта услуга вводится для того, чтобы взаимодействие было между банками, между организациями в довольно-таки быстром формате. Вообще по этому проекту, получается, будут задействованы сразу все банки, правильно, да? Или во время пилотного проекта вы только с несколькими будете пробовать вот эту услугу опробовать, да?
1: Да, в принципе, у нас уже есть взаимодействие с банками, которые уже не только государственные и коммерческие банки. У нас уже есть соглашения, договора, которые взаимодействуют не только по залогу. И многие банки уже, у нас уже есть услуги, которые по недвижимости, они могут получать любую информацию. И поэтому, в принципе, там проблем нету, вот только могут быть вопросы технического характера. Ну, это тоже решаемо.
3: Мы охватим, в принципе, все банки, потому что, как я говорила, сейчас у нас уже активно работает услуга по наложению залога, там задействованы практически все банки, так как сейчас эта услуга предоставляется только в онлайн-формате. И практически все представители банков, которые работают непосредственно в этом направлении, они имеют инструкцию по наложению залога. Снятие залога практически аналогичная же услуга, чуть-чуть меняется бизнес-процесс предоставления услуги, но у нас есть своя рабочая группа с представителями банков, там активно консультация ведется в целом, поэтому я думаю, в принципе, можем охватить практически все банки.
1: Угу. Вот как раз до конца сентября будет возможность со всеми банками проработать, протестировать, прогнать эту систему, и чтобы потом вот, никаких каких-то вопросов не возникало касательно именно вот, этого сервиса.
0: То есть получается, если все действия будут выполнены, все тестирования пройдут, то, грубо говоря, скорее всего, услуга станет доступна с октября.
1: Дай бог,
0: скорее всего,
1: будет,
0: да?
1: Да, если все будет успешно, то в планах.
0: Хорошо. Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас над какими еще услугами работает Тундук, и вот что, какие еще услуги сейчас улучшаются или модернизируются, что вы планируете вот на ближайшие, может быть, месяцы?
3: Да, как я уже упоминала, мы сейчас активно оцифровываем именно те органы, где имеется массовый наплыв. Это у нас ЦОН, это у нас УНА, это кадастр. Да. Помимо этих, именно получается в ЦОНах сейчас за паспортами, это неизбежный процесс, да, получается. Каждый гражданин должен получить паспорт, ЗАГСовские услуги. И вот большинство этих услуг мы уже оцифровали. На днях запускается именно регистрация брака, подача заявления онлайн для получения, ну вот, получения даты для регистрации брака. Да, это будет торжественно, там, либо в ЦОНе просто расписаться. Тем самым граждане получают возможность посетить ЦОН только при получении корочки. Да. При бронировании дня они могут это сделать уже в онлайн-формате.
0: А сейчас они бронируют лично?
3: Да, они посещают вдвоем еще, не только один представитель, то есть вдвоем должны посетить ЦОН, написать заявление, и только тогда они имеют право взять дату на регистрацию брака. Сейчас же мы это переводим в онлайн-формат, можно будет выбрать доступную себе дату, там будет календарь доступен. Вот. Также с завтрашнего дня запускается у нас получение пособия Баларысы. Это до 3 лет всем детям будет выплачиваться по 1200 сом. А завтра Буйурса запускаем с утра услугу по подаче заявления. Вот. Также у нас планируется это... все получение паспортов мы уже перевели в онлайн-формат. Это пока что для взрослого населения это вторичное оформление, замена при утере, при порче, да, то есть первичное при 16 лет, первичное, к сожалению, пока что нужно будет посещать, потому что там нужно собрать необходимые биометрические данные, ваши отпечатки пальцев, это ваша фотография актуальна, ваша электронная подпись, ну, вот физическая подпись, которая на паспорте печатается. Uh-huh. Вот. Дальнейшее же получение именно заграничного паспорта, замена ID паспорта, это все мы уже перевели в онлайн-формат. Вот. Из самых активных это вот в ближайшее время запустится вот бала РСА и регистрация брака.
0: Угу. Гульниза Талайбековна, к сожалению, я не могу не спросить вот поподробнее, можно по поводу бала РСА, потому что многие спрашивают, где именно ну, можно найти эту услугу, что нужно печатать для того, чтобы вот родители смогли все-таки зарегистрироваться.
3: Угу. Это все также будет уже в авторизованном кабинете мобильного приложения Тундук. В соцвыплатах в категории будет размещен также поисковиком, можно будет без проблем воспользоваться, ввести просто ключевое слово РСА, и услуга сама найдется. Весь инструктаж будет опубликован вот в описании услуги. Также мы завтра массово будем пускать пиар-компанию по инструкции, каким образом можно подать заявку. Также внутри услуги будет доступно общение с чат-ботом, это вот по своим вопросам процедурным задать. Все необходимые документы ЗАГСа будут подтягиваться уже автоматически, то есть прикрепление каких-либо документов это не требуется. Минимальное количество вообще каких-либо данных, введение каких-либо данных. Вот. Завтрашнего дня БУРСА. Вот. Первая подача заявлений и первые пособия, да, скажем, детям, всем детям без ограничений.
0: Угу. Хорошо, я надеюсь, что этот процесс пройдет достаточно гладко, да, и что все родители детей до 3 лет смогут получить вот, понять и найти, каким образом это нужно сделать. Азамат Асанкариевич, у нас до конца программы остается несколько минут. Угу. Вот давайте, подытоживая сегодняшний эфир, еще раз расскажем, что нужно все-таки сделать, какой системой разработкой вы сейчас занимаетесь и когда она примерно будет доступна.
1: В принципе, эту систему технически отработали. Угу. Нужно будет ее просто воплотить в жизнь. Это как раз самое как бы, сложное. На самом-то деле любая информационная система разрабатывается быстро. Это зависит от программистов, там, аналитиков и так далее. Но самое важное – это реализация, воплощение его в жизнь. Потому что этой системой не будет пользоваться только один человек. Это практически все граждане, которые будут задействованы вот, в залоге, в ипотеке и так далее. Да? Поэтому грамотность, цифровая грамотность для граждан и плюс, конечно же, для сотрудников банка, для сотрудников земагентства, это все важно. И вот как раз процесс заявления, в принципе, как мы уже говорили, 10 минут, процесс регистрации без его присутствия в течение 5 часов, опять же, это вот от сотрудника зависит, он может быстрее это принять, получить и сразу в течение полчаса может даже принять. Поэтому это может тоже как бы сократиться в зависимости. Поэтому я сказал, что человеческий фактор никогда здесь не отменяется, поэтому от человека будет все равно зависеть. И сокращение сроков подачи, исключение посещения, исключение бумажной волокиты, принцип вот как мы уже говорили, экстерриториальности, когда может в любом месте, любой гражданин, может даже и за рубежом, если у него доступ есть, в принципе, они могут это все сделать. Ну, в принципе, система будет принцип не выходя из дома, и надеюсь, что, в принципе, реализация будет тоже успешным. Мы будем как бы стараться, чтобы все было как запланировано. Угу. Все, большое вам спасибо.
3: Спасибо.
0: Хорошо, я надеюсь, что система разработка и апробация этой системы пройдет хорошо. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие ведущий специалист сектора цифровой картографии управления цифровой трансформацией Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабмине Азамат Карыпов, координатор проекта ОАО «Тундук» Гульниза Умаркулова. Программу «Точка зрения» провела Айдарина Заркулова.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
5: Биринчиде музыка.